0: If we never speak again, whoop-de-do. Whoop-de-damn-do.
1: Ой, да нет, чекай, бэн. Ты бурак, то ты же выховываешь, бойсана?
2: Ой,